0: борец фарсон. А я кружу на округу, я сами борец фарсон. Они чуют самотность, я не чую учниц. Вау, вау, вау. Кружу на округу, я сами борец фарсон. Они чуют самотность, а я не чую учниц. Сходу клубу волно, он если патрю монстр. Эй, группа, то то подгон, мам в айфоне як нис.
1: Патришь на мне як за первым разом. Естем тем самым незнаемым, который доставчил ти массы вражения. Не питаю эмоции, хочу тебе не эмоцка. Хочу тебе не идиотка, которая зроби вшиско, жеме в траше то, что модно.